0: Ел астанасында сағат 10.
1: В эфире новости.
2: В студии Баян Сайдалина. Здравствуйте. Инфляция по итогам прошлого года замедлилась до 12,3%. Президент Касым-Жомарт Токаев накануне принял отчет Национального банка об итогах работы. Было доложено, что в текущем году инфляция продолжила снижаться и по итогам мая составила 10,4%. Нацбанк совместно с правительством проводит комплексную работу в этом направлении. Глава государства также был проинформирован о результатах управления активами Национального фонда и активами ЕНПФ, находящимся в доверительных управлениях Национального банка. Более 300 случаев укуса клещей зарегистрировано в Павлодарской области. С начала теплового сезона к медикам уже обратились 316 человек. У двоих зарегистрированы случаи энцефалита. По словам санврачей, жителям региона, пострадавшим от укусов клещей на территории Павлодарской области, опасаться клещевого энцефалита не стоит. Все зарегистрированные в этом году случаи обошлись без последствий, поскольку регион не относится к эндемичным по этому заболеванию территориям. Зафиксированные 2 случая клещевого энцефалита являются завозными. Специалисты предупреждают о необходимости соблюдать особую осторожность при поездках в Алматы, область ЖТСУ, Алматинскую и Восточно-Казахстанскую область, а также отдельные районы Абайской, Акмулинской и Северо-Казахстанской областей. Во время прогулок рекомендуется носить закрытую одежду светлых тонов, а после возвращения домой тщательно осматривать все тело на наличие клещей. Всемирная организация здравоохранения сообщила о 60 погибших из-за вспышки Эбола в Демократической Республике Конго. Об этом сообщил глава организации Тедрос Гебрейсус. В трех провинциях страны и 24 медицинских зонах зарегистрировано 344 подтвержденных случая заболевания. Тедрос Гебрейсус, вернувшийся из поездки в Конго, отметил высокий уровень вовлеченности специалистов и властей в борьбу с заболеванием. Он заявил, что благодаря совместным усилиям и скоординированным действиям принимаемые меры по сдерживанию вспышки Эбола в стране начинают приносить положительные результаты. Германия побила рекорд по выдаче гражданства. По итогам прошлого года гражданство Германии получили более 300 тысяч иностранцев. Самой многочисленной группой среди новых граждан Германии остаются выходцы из Сирии. Немецкие паспорта получили 65 тысяч сирийцев. На втором месте расположились граждане Турции. Существенный рост зафиксирован среди россиян. В течение года гражданство Германии получили около 20 тысяч выходцев из России. Испания сообщила о рекордном числе смертей от жары еще до начала лета. В мае от последствий жары умер 101 человек. Это самый высокий показатель для последнего месяца весны с начала ведения подобной статистики более 10 лет назад. Национальное метеорологическое агентство сообщило о температурных рекордах в ряде городов. Очень высокие для мая температуры были зафиксированы в северных регионах Испании. Напомним, летом прошлого года аномальная жара в Испании унесла жизни более 1000 человек. Казахстанка Бибисара Асаубаева досрочно стала чемпионкой шахматного турнира в Норвегии. Асаубаева дебютировала на этом турнире и стала одновременно самой молодой участницей и победительницей. Турнир проходил в городе Осло. В соревнованиях приняли участие 6 сильнейших шахматисток мира. Проходили соревнования по двухкруговой системе, то есть каждая шахматистка встречалась с каждой соперницей дважды. В случае ничьей в классической партии победитель определялся в Армагеддоне, решающей партии по специальным правилам. И последнее. Около 7 тысяч бегунов более чем из 30 стран мира примут участие в полумарафоне. Он пройдет в это воскресенье в Астане. В связи с проведением спортивного мероприятия на ряде улиц столицы будет временно ограничено движение транспорта с 6 утра и до 6 часов вечера. Частично будет ограничено движение по проспекту Тауэль-Сездык на участке от улицы Нажмедзенова до улицы Байтурсынулы. На других участках дорог ограничения будут сниматься поэтапно по мере прохождения участников. Полностью движение транспорта будет восстановлено к 9 утра. И в завершение выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 485 тенге 18 тиен, евро 563 тенге 78 тиен, российский рубль 6 тенге 3 тиена. А теперь о погоде. По данным компании «Казгидромет», в столице переменная облачность 29 градусов, в Алматы дождь, плюс 30, в Актобе, Костанае 20, в Актау 23, в Уральске 25, в Атыраужи, Казгане, Кокшетау, Петропавловске 27, Караганде, Кызылорде, Кунаеве 30, в Таразе, Талдыкургане, Павлодаре, Семиюйском, Нагорске, Шымкенте и в Туркестане сегодня плюс 33. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах радиолары.

0: Ел астанасында түскі сағат 12.
1: В эфире новости.
2: В студии Баян Сайдалина. Здравствуйте. Президент Касым-Жомарт Токаев подписал пакет важных конституционных законов, меняющих систему госуправления. Это закон о президенте, о Курултае и статусе его депутатов, о Казахстан Халык Кеңесі, о статусе столицы, а также закон об административно-территориальном устройстве. Все эти документы отражают положение новой конституции, принятой на референдуме в марте этого года. Масштабная спецоперация, направленная на предупреждение и выявление преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, началась в Казахстане. Основное внимание уделяется выявлению и уничтожению незаконных посевов наркосодержащих растений, пресечению деятельности преступных групп, занимающихся заготовкой и сбытом наркотиков, а также перекрытию каналов наркотрафика. Задействованы значительные силы и средства полиции и Национальной гвардии, Министерства обороны, а также местных исполнительных органов. В Алматы женщина совершила суицид, выпрыгнув из окна, по данным пресс-службы департамента полиции города. Трагический инцидент произошел ближе к полуночи в одном из жилых комплексов в Наурызбайском районе города. По предварительным данным, женщина 1988 года рождения совершила суицид, выпрыгнув из окна пятого этажа. Прибывшие на место происшествия медики констатировали ее смерть. В настоящее время сотрудниками управления полиции Наурызбайского района по данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся все необходимые следственные действия, передает закон КЗ. Погибшая являлась жительницей этого жилого комплекса. По предварительной информации, в последнее время она находилась в тяжелом эмоциональном состоянии из-за личных обстоятельств. Почти в 5 раз выросло число отказов от вакцинации. В Министерстве здравоохранения отметили, что в последнее время тенденция отказа от прививок наблюдается не только в Казахстане, но и во всем мире, передает Казинформ. За последние 9 лет количество отказов в Казахстане выросло в 4,8 раза. Если в 2017 году этот показатель составлял более 5 тысяч, то уже в прошлом году превысил 25 тысяч. Медики отмечают, что данная ситуация приводит к увеличению числа непривитых людей и усиливает риск распространения инфекционных заболеваний среди населения. При этом, благодаря вакцинации в нашей стране значительно снизились показатели заболеваемости целого ряда инфекционных заболеваний. К примеру, в 2002 году Казахстан был сертифицирован как территория, свободная от полиомиелита. Крупную партию нелегальных яиц уничтожили на рынке Шымкента. Пресечена незаконная реализация крупной партии куриных яиц из России. Нарушение было выявлено в ходе совместной работы сотрудников Комитета ветеринарного контроля и надзора, представителей Департамента торговли, а также Союза птицеводов Казахстана. На рынке Жибек-Жолы специалисты обнаружили в продаже яйца без обязательной маркировки и ветеринарно-сопроводительных документов. Общий объем изъятой продукции превысил 11 тысяч штук. Продукция не соответствовала требованиям безопасности. Вся партия была уничтожена в присутствии комиссии. На платном участке автомобильной дороги Тарас-Шымкент международного транспортного коридора Западная Европа — Западный Китай возобновлена фиксация нарушений средней скорости движения транспортных средств. Стоит отметить, что расчет средней скорости действует на участках дороги с учетом времени въезда и выезда из зоны контроля. В случае превышения скоростного режима данные передаются в правоохранительные органы для принятия дальнейших мер. Система фиксации средней скорости направлена на повышение безопасности дорожного движения, снижение аварий и дисциплины водителей. И в завершении выпуска — курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 485 тенге 18 тен, евро 563 тенге 78 тен, российский рубль 6 тенге 53 тена. А теперь о погоде на завтра. По данным компании «Казгидромет», в столице ожидается дождь, ночью 15, днем 25 градусов. В Алматы дождь, ночью 18, днем плюс 24. В Актобе, Костанае, Петропавловске, Уральске, Талдыкургане, Кунаеве 25. В Актау, Атырау, Кокшетау 27, в Жезказгане, Караганде 29. В Шымкенте 31, в Кызылорде, Таразе, Семее, Усть-Каменогорске 33. Павлодаре и в Туркестане завтра 35 градусов жары. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах Радио. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: ответственным службам поручено регулярно проводить уборку железнодорожной территории и строго соблюдать санитарные требования. Чистота города – это залог здоровья и безопасности жителей, отметил Адлет Нурсагатович. Он призвал каждого жителя ответственно относиться к вопросам общей чистоты и порядка. Подрядные организации семей обновляют техническую базу и уже закупают новую специализированную технику. На сегодняшний день приобретены 4 современные вакуумно-подметальные машины и 3 мусоровоза. Кроме того, в ближайшее время планируется закуп еще 14 единиц специализированной техники. В их числе 10 комбинированных дорожных машин круглогодичного использования, автогрейдер, погрузчик и 2 машины для уборки тротуаров. Аким города Семей посетил базы подрядных организаций, ответственных за содержание дорог и санитарных очистку города. Он напомнил о важности усиления работ по обеспечению чистоты улиц. Улицы и дворы семей должны быть всегда чистыми и комфортными для жителей. Подрядные организации должны ответственно подходить к своим обязанностям и обеспечить полноценную работу техники, отметил глава региона. В ходе выездного совещания ответственным отделам были даны соответствующие поручения. Также подчеркнута необходимость своевременной очистки дорог и постоянного контроля за санитарным состоянием улиц и общественных пространств. В Семее прошел праздничный фестиваль, посвященный Дню защиты детей. В ходе праздничного мероприятия дети продемонстрировали свои таланты и подарили зрителям хорошее настроение. Кроме того, были организованы увлекательные спортивные и интеллектуальные игры, а веселые аниматоры подготовили для ребят различные развлекательные программы. Особую атмосферу празднику придали выставка детского творчества, фотозоны и мастер-классы. В мероприятии принял участие аким города, который поздравил детей и их родителей с праздником, пожелав им счастья и благополучия. Он отметил, что сегодня в городе ведется полномасштабная работа по обеспечению качественного образования и достойного воспитания молодого поколения. К примеру, в Семее открываются современные школы, Келещек Мектептере, физкультурно-оздоровительные комплексы, а также введен в эксплуатацию дворец школьников. Программа подготовлена по заказу отдела внутренней политики города Семей области Абай.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.

0: Ел астанасында сағат 14.
1: В эфире новости.
2: С выпуском новостей Сауле Лаик. Здравствуйте. Более половины судебных решений в последние годы вынесено в интересах граждан и бизнеса. Об этом сказал президент на международном форуме по административной юстиции. И это, по словам Токаева, является конкретным результатом их работы. В Астане обсуждают конструктивные предложения по укреплению данного судебного механизма. Как отметил глава государства, закрепление адмюстиции в новой конституции как самостоятельной формы судопроизводства имеет принципиально важное значение. Теперь на повестке переход от реактивной модели судебного обжалования к стратегическому управлению судебными рисками. Одни и те же вопросы, по которым ранее поступали жалобы и обращения, не должны быть предметом повторных судебных споров, заявил президент. Нацбанк снизил базовую ставку до 17%. Предыдущее значение 18% держалось с октября. Последний раз Национальный банк опускал базовую ставку почти 2 года назад. Кстати, большинство аналитиков прогнозировало ее сохранение на том же уровне. Основной инструмент денежно-кредитной политики снижен на основе обновленных макроэкономических прогнозов и анализа баланса инфляционных рисков. По итогам мая годовая инфляция в стране замедлилась. Прокуроры вернули государству «Казах энциклопедия СФ». В 2015 году компанию незаконно приватизировали. Прокуратура Алматы обратилась в суд с требованием признать сделки недействительными. Кассационный суд удовлетворил иск о возврате государству актива стоимостью 1,3 миллиарда тенге. Алматинцы трех улиц Котельникова, Жумабаева и Касина остались без электричества. В Турксибском районе произошло ДТП. В результате аварии упала опора наружного освещения. Из-за восстановительных работ более 100 абонентов временно будут без электроэнергии. В столице хотят назвать Тарлан Астана. Решение одобрили депутаты Маслихата, а теперь дело за республиканской номастической комиссией. Среди вариантов, предложенных жителями, названия также были Сункар, Лашин и Аспан. Международные практики транспортным системам присваивают короткие брендовые названия, отражающие культуру города. Как стало известно на заседании депутатов Маслихата Астаны, на благоустройство и развитие среды вокруг станции ЛРТ дополнительно выделено 18,3 миллиарда тенге. Алматы украсят яркие красные электробусы. На линии выйдут 23 электрических автобуса. Завтра в городе появятся новые маршруты номер 134 и 140. Первый свяжет вокзал Алматы-1 с автостанцией, а второй будет курсировать между станцией метро Рейнбек-Батыра и микрорайоном Горный Гигант. Вместимость красных электробусов 90 пассажиров. Стоимость посещения матча чемпионата мира по футболу в США может варьировать от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов. Самыми дорогими направлениями стали Нью-Йорк и Нью-Джерси. Билет на матч Бразилия-Марокко на стадионе MetLife стоит почти 1400 долларов, а средняя стоимость проживания на двое суток превышает 2000. Наиболее доступные цены пока в Майами. Две ночи в отеле обойдутся от более 600 долларов, а билет на матч между Саудовской Аравией и Уругваем от 270. Кстати, средняя стоимость на финал уже превышает 8500 долларов. Напомню, чемпионат мира по футболу начнется уже на следующей неделе. Он пройдет в 11 городах США, а также в Мексике и Канаде. Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 485 тенге 18 тиин, евро 563,78, российский рубль 6 тенге 53 тиина. О погоде. По данным Казгидромета, завтра в столице ожидается дождь, ночью 15, днем 25 градусов, Алматы и дождь, ночью 18, днем 24. В Актюбе, Кустанай, Петропавловске, Уральске, Талдыкургане, Кунаеве 25, в Актау, Тарау, Кокшетау 27, в Жезказгане, Караганде 29, в Шымкенте 31, в Кызылорде, Таразе, Семеновске, Нагорске 33, а в Павлодаре, Туркестане 35 градусов жары. Сауле Лаик, служба новостей, Казах, Радио Лара.

0: Ел астанасында сағат 16.
1: В эфире новости.
2: С выпуском новостей Саули Лаик. Здравствуйте. Финансирование растениеводства и животноводства в этом году достигло 1 200 000 000 000 тенге. Премьер встретился с аграриями Северо-Казахстанской области. Олжас Бектенов в рамках рабочей поездки проверил реализацию поручений президента по развитию АПК. Он отметил труд аграриев, благодаря которому мы входим в десятку мировых поставщиков зерна. Оно экспортируется в 70 стран. Глава правительства отметил массированную поддержку аграрного сектора третий год по поручению президента. Снижение базовой ставки с 18 до 17% ни на что не повлияет, об этом заявил глава Нацбанка. Напомню, сегодня главный финансовый регулятор страны опустил базовую ставку впервые с лета 2024 года.
3: Актива как депозит, не таких. Не ожидаем ослабления тенге в результате снижения базовой ставки. Как я уже говорил, в целом 17% базовая ставка, она сохраняет привлекательность тенговых активов. То есть людям гораздо выгоднее вкладывать в тенговые активы, нежели в валютные. Соответственно, 1% вот этого привлекательности тенговых активов не поменяет ни такого базового актива, как депозит, ни таких более сложных активов, как корпоративные облигации, государственный долг, либо квазигосударственный долг. Поэтому мы ожидаем, что спрос на тенговые активы будет на том же уровне, значит, что курс сильно меняться не будет.
2: У коллекторов нашли базу с данными почти всех казахстанцев и им телефонные адреса. В области ЖТСУ коллекторское агентство незаконно использовало базу с персональной информацией 16 миллионов жителей. Начато досудебное расследование. В ходе обысков изъято много компьютерной техники и мобильных устройств, которые могли использоваться для хранения и обработки персональных данных. Масштабную операцию по обнаружению наркопосевов проводят в стране. В воздушной разведке сельхозугодий задействованы вертолеты и дроны. К рейдам привлечены подразделения Минобороны, Нацгвардии и местные акиматы. В рамках операции силовики выявляют наркоплантации, лаборатории и распространители наркотиков. Авиасообщение с Дубаем возобновляет национальный авиаперевозчик. Регулярные рейсы из Алматы с 20 июня, а из столицы с 10 июля. Для безопасности полеты будут выполняться через Пакистан. Иранское воздушное пространство закрыто. Пассажирам, чьи билеты уже перебронированы на даты с вылетом до 31 июля, предлагается бесплатная бронь на более ранние рейсы. Премьера мультфильма «Шестого ледникового периода» запланирована на 5 февраля. Вышел первый тизер. Зрителям обещают дикое приключение среди лавы. Главной угрозой для команды Мэйни станет проснувшийся вулкан. А вот ради спасения друзьям придется забыть о разногласиях и снова действовать сообща. Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 487 тенге, 44 тиена. Евро 563,78. Российский рубль 6 тенге, 53 тиена. О погоде по данным Казгидромета. Завтра в столице ожидается дождь. Ночью 15, днем 25 градусов. Алматы дождь. Ночью 18, днем 24. В Актюбе, Кустанае, Петропавловске, Уральске, Талдыкургане, Кунаеве 25. В Актау, Атырау, Кокшетау 27. В Жезказгане, Караганде 29. В Шымкенте 31. В Кызылорде, Таразе, Семей, Усть-Каменогорске 33, а в Павлодаре, Туркестане 35 градусов жары. Саули Лаик, служба новостей Казах Радиолары.

0: Внимание, выпускники! Ищите профессию, которая гарантирует успех? Руднинский индустриальный университет открывает набор. Профессии от добычи ископаемых и операций с транспортом до топовых IT-решений. Учись на гранте, стажируйся в лучших компаниях и строй карьеру с первого курса. Твое индустриальное будущее начинается здесь. Город Рудный, улица 50 лет Октября, 38. Телефон 8714-319-2568. РИУ. Твой надежный выбор.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.